тут мир, на это алгабай. Мударник, что первый жен, один праздник, первый закон, но край. Играй, тебе сержи, мударник, тут мир, на это алгабай. Мударник, что первый жен, играй, тебе сержи.